0: Ostalgie.
1: Antenne Ostalgie.
0: Antenne Ostalgie.
2: Проверяю готовность. Первый.